ночь кончается, засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются. Под луной облака, словно крылья лебединые,

ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.

0: моя воля.
1: Провидение артистка сделала больна, лишилась голоса и зрения, и бродит